0: Шекспира.
1: Реклама на Радио 100.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области проведены исследования воды в озерах Анбаш, Акуля и Верхнекыштымском пруду. Результаты показали, что в местах муниципальных пляжей на этих водоемах выявлено превышение микробиологического показателя. В воде обнаружено превышение содержания колиморфных бактерий. Их наличие в пробах может говорить о возможном присутствии других более патогенных микроорганизмов. В связи с этим администрация запретила купание в районе пляжей на этих озерах. В Челябинске полицейские задержали мужчину, устроившего дебош в автобусе, следовавшем по маршруту номер 71. Им оказался 31-летний местный житель. Инцидент произошел в минувшую субботу. В соцсетях очевидцы сообщили, что неадекватный мужчина угрожал пассажирам и размахивал гаечным ключом. Задержанным работают стражи порядка. По результатам проверки будет принято решение о квалификации его действий, уточнили в полицейском главке. В музее истории автомобилестроителя автозавода в МИАСе открылась выставка «Первое касание». Экспозиция объединила около 80 работ, выполненных в разных техниках – от классической графики и живописи до мозаичных панно и золочения по стеклу. Участниками арт-проекта стали более 70 авторов из разных регионов России, сообщает областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Художникам предлагалось отразить в своих работах, как легендарное предприятие изменилось за 85 лет. Также они стремились показать красоту индустрии и труд автозаводчан. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 35 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Карла Бруни, «Miss You» на Радио 100. Это была рубрика «Кавервиль». В Челябинске 7 часов и 18 минут. Я, Оля Диева, всех приветствую. Давно не слышались. Рада, что вы настроились на волну 100. Встречаем новую неделю вместе. Напоминаю, что на календаре сегодня 27 июля. Еще один жаркий денек в нашей копилке. Желаю, чтобы он был для вас во всех отношениях удачным и приятным. Ну а музыка сделает его еще более запоминающимся. В мировом бестселлере на нашей радиостанции Doors прозвучат People Are Strange, а прямо сейчас группа Texas.

0: Алиша Кис, The Ahia на волне 100. Ну что ж, друзья, летний градус не снижается в южноуральской столице. По-прежнему стоит очень жаркая погода. Сегодня синоптики обещают нам днем до плюс 32 градусов. Во вторник будет еще жарче. Плюс 33. Впрочем, в прогнозе стоит небольшой дождь. Возможно, появится шанс у нас немного освежиться. К концу недели жара спадет, пойдут дожди, и уже в субботу синоптики прогнозируют только до плюс 20 градусов в дневное время суток. Ну что же, а у нас в эфире всегда комфортный климат благодаря вашим любимым композициям, которые звучат нон-стоп. После небольшой рекламы Адель у нас прозвучит с композиции «Send My Love».
1: Реклама на Радио 100.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Сегодня нас ждет тропический остров Маргарита в Венесуэле. Он расположен в южной части Карибского моря и считается жемчужиной региона за красоту природы и 350 солнечных дней в году. Остров открыл сам Христофор Колумб в 1498 году и назвал его в честь дочери испанского короля Маргариты Австрийской. Территория находится в 40 километрах от материковой части страны. Главное сокровище Маргариты – ее образцовые, словно из рекламы, песчаные пляжи, которые растянулись на 150 километров. Практически вся береговая линия острова. Один из них, Эль-Яке, входит в пятерку лучших в мире для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом. Еще одним богатством Маргариты являются национальные парки. Лагуна Ла-Растига – это мангровые заросли, пестрые стаи фламинго, попугаев, пеликанов, богатый подводный мир. А в Сьерра-эль-Капей есть густые леса, полные обезьян и оленей, смотровая площадка, с которой открывается чудесный панорамный вид на остров, прибрежные воды и даже континентальный берег Венесуэлы. Столица Маргариты – город Ла-Асунсьон с населением 20 тысяч человек. Он находится в центре острова, и его историческая часть не менялась с 16 века, времен конкистадоров и пиратов, как и у Парламара, ровесника столицы и коммерческого центра Маргариты, где находится международный аэропорт, паромная переправа и единственный на острове аквапарк. Еще на Маргарите есть средневековые крепости и разнообразные музеи, например, музей жемчуга, который посвящен ныряльщикам за раковинами. Этот бизнес долгие годы был основой экономического роста Маргариты. Сегодня этот тропический остров называют одним из ключевых курортов региона и не в малой степени, потому что отдых здесь бюджетнее по сравнению с другими местами Карибского моря. И тысячи туристов ежегодно посещают Маргариту, чтобы насладиться раем на земле.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: bien, sans ma peau, parfum vanille.
1: Радио 100. Комфортно с утра до вечера.

0: Олеся на волне 100. Почти 8 утра в Южноуральской столице. Завершим час рубрики «Люкс Тайм», в которой на этот раз услышим Нэт Кинг Коул с композицией «Смайл». А сразу после в эфир выйдут актуальные новости региона.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер оценил готовность новой ледовой арены в Кунашаке. Ее строительство завершено, осталось залить лед. Глава региона поручил завершить все работы к началу нового учебного года, передает пресс-служба областного правительства. Площадь ледовой арены, которая будет работать круглый год, составляет почти 4500 квадратных метров. Рядом с ней расположены обновленный стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, площадки для художественной гимнастики и зал борьбы. В Челябинске состоялся третий всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». Он объединил более 300 артистов из разных регионов России. Традиция проведения праздника была заложена в 2024 году по инициативе губернатора. В этом году фестиваль собрал исполнителей и хоровые коллективы из республик Мордовия и Удмуртия, а также Белгорода, Перми, Уфы, Магнитогорска и Челябинска. Ведущим фестиваля выступил артист, шоумен, ведущий телевизионных проектов «Маска» и «Аватар» Вячеслав Макаров. Хоккейный клуб «Трактор» подписал двухлетний контракт с воспитанником команды Вячеславом Бутеицем, однако штаб «Черно-белых» решил не делать ставку на голкипера в предстоящем сезоне. Челябинцы отправили 23-летнего вратаря в аренду в «Шанхайские драконы», сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Ранее штаб «Черно-белых» объявил о заключении контракта на предстоящий сезон с канадским форвардом Нейтаном Легаре. Большую часть карьеры североамериканец провел в клубах Американской хоккейной лиги. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 35 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: hard to remember.
1: Радіо 100. Начни свой день с музыки мирового класса.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Джордж Майкл с композицией Faith на радио Стом. Предлагаю посмотреть, какие новинки появились в музыкальном мире. Charli XCX выпустила новый альбом. Называется он Music, Fashion и Film. В седьмую студийную пластинку британской певицы вошли 11 треков, в том числе выпущенные ранее синглы «Камера», «Rock Music», «Wink Wink». А завершающая композиция альбома No One Lasts Forever представляет единственного гостя проекта, режиссера Дэвида Кроненберга, с которым беседует Charli. После этого разговора исполнительница выбрала те части, которые показались ей наиболее близкими к песне. Добавлю, 11 сентября артистка отправится в тур в поддержку альбома по аренам Северной Америки. Он стартует в Филадельфии. Концерты пройдут в Бруклине, Торонто, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Ну а мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту, в котором Pink Floyd прозвучит у нас в рубрике «Мировой бестселлер» «Hey You», а в Кавервилле сейчас Итуана «Kind of Magic».
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел первый трейлер фильма «Эбенезер. Рождественская история» с Джонни Деппом. Кеннет Брана сыграет шотландского лорда в сериале «Лэрд». Paramount Pictures выпустила первый трейлер фильма «Эбенезер. Рождественская история» — новой экранизации рождественской песни Чарльза Диккенса. Главную роль исполнил Джонни Депп. Режиссером картины выступил Тай Уэст. Он переосмыслил классическую историю, превратив ее в мрачную рождественскую сказку с элементами ужасов. В трейлере «Эбенезер Скрудж» в исполнении Деппа сталкивается с призраками Рождества, которые заставляют его заново пережить ошибки прошлого. Пока они преследуют героя, он продолжает портить праздник окружающим, ворчит и демонстрирует ненависть. В финале ролика Скрудж произносит фразу «Приятно вернуться». В картине помимо Деппа снялись Андреа Райсборо, Трамл Тилман, Иэн Маккеллен, Руперт Гринт и Дейзи Ридли. Премьера фильма запланирована на 13 ноября. Британский актер Кеннет Брана снимется в сериале «Лэрд», который выпустит Paramount Plus. Об этом сообщил Deadline. По сюжету американец намерен скупить долины в шотландском высокогорье. Герой Брана же стремится защитить свои родовые земли на фоне семейных расприй, древних тайн и несчастной любви. Сериал «Лэрд» рассказывает о человеке, который противостоит безудержному богатству и власти. Есть что-то универсально трогательное в наблюдении за тем, как кто-то борется за то, что для него важнее всего, прокомментировал руководитель отдела оригинальных проектов Paramount Plus Джейн Уайзман.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Джек Саварети, Back There Below на радио 100, Челябинске, 8 часов 34 минуты. С вами сегодня я, Оля Деева, и помимо музыки много интересного в эфире радио 100. В этом часе рубрика «Азбука моды» у нас будет звучать, и темой станет «Великое мужское отречение». Вспомним историю. Раньше мужчины щеголяли в чулках, в шелках и даже на каблуках, украшали свою одежду кружевами, драгоценными ценностями и даже наносили макияж. Позже все изменилось, в моду вошли лаконичные костюмы и сдержанные цвета. С чем это было связано и как менялась мужская мода, расскажет нам Марина Суханова в 8 часов 45 минут. Прежде, конечно, музыка. И в рубрике «Summertime» сейчас Эден Этвуд послушаем.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Вы думаете, мода легкомысленная и ветрена? Сегодня докажу обратное. Поговорим о моде серьезно. Итак, тема выпуска – «Великое мужское отречение». Убийство мужского декора. Вспомните мужские портреты аристократов Европы. Мужчины щеголи в чулках, в шелках, на каблуках, богато украшены кружевом, драгоценностями, при макияже и напудренных париках. Мужчина соперничал с женщиной на равных в яркости и вычурности одежды. Дамы соблазняли глубоким декольте, а мужчины обтягивали лосинами стройные бедра – и вставали на высокий каблук, сантиметров так в 10-15. Это исторический факт. Мужчины первыми использовали высокий каблук в своем гардеробе. И это всячески в те времена поощрялось, а не порицалось. Перелом случился на рубеже 18-19 веков и был назван «великим мужским отречением». Почему мужчины отреклись от яркой декоративности в одежде и оставили женщинам прерогативу наряжаться? Почему заменили яркие павлини и расцветки на приглушенные тона и оделись в костюмы скромного кроя? Главная причина – политика того времени. Раньше мироустройство – это подчеркнутое социальное неравенство королей и аристократия против простолюдинов. А начиная с XVIII века – в Европе получили распространение идеи свободы, равенства и братства. Если ты продолжал ходить в шелках, чулках, на каблуках, значит, ты придерживался устаревших ценностей. А это ненужная ассоциация с потерявшими голову на гильотине аристократами и королями. Продолжаешь наряжаться, того и гляди, отправишься на эшафот. Кроме того, в ходе промышленной революции зародился новый класс буржуазии – руководить фабриками и заводами гораздо удобнее в практичной и лаконичной одежде. Отныне вместо корсета, камзола и шелковых чулок – сюртук, пиджак, жилет и брюки. Вместо всех цветов радуги – серый, синий, коричневый. Вместо напудренного парика, жемчуга и атласных лент – часы и идеальный узел галстука. Отныне статус мужского костюма мы считываем не по золоту и перьям, а по идеальной посадке, качеству ткани и начищенным до блеска ботинкам. Кстати, за последние 200 лет этот мужской костюм практически не изменился. Схему костюма тройки «пиджак, жилет, брюки» отлили в граните. Мода лишь периодически меняет ширину брючины, лацкана или галстука, подчеркивая тот факт, что мужская одежда – символ рациональности, труда и здравого подхода. А вот женская мода, продолжая меняться каждый сезон, стала символом легковесности и эмоциональности. Феминистки, на выход! С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства!
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Глен Медейрус, Nothing's Gonna Change My Love For You на Радио 100. Почти 9 утра в Южноуральской столице. Прямо сейчас Нина Симон у нас прозвучит в рубрике Люкс Тайм с песней Here Comes The Sun. А сразу после новости о том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В России намерены продлить запрет на экспорт бензина до конца текущего года. Эта мера, которая коснется и производителей, призвана стабилизировать внутренний рынок топлива, особенно после снижения объемов нефтепереработки. Отмечается, что ограничения на вывоз дизельного топлива могут быть сняты раньше. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, значительно ужесточающих правила для мигрантов. Теперь иностранцы обязаны обеспечивать себя и семью доходом не ниже регионального прожиточного минимума. Налоговые органы и социальный фонд будут передавать данные о заработке в МВД, и при недостаточных доходах трудовой договор будет расторгнут, а срок пребывания в стране сокращен. Кроме того, резко выросли госпошлины. За гражданство придется заплатить до 50 тысяч рублей, а за вид на жительство – 30 тысяч. МВД предупреждает о новой схеме мошенничества. Аферисты на сайтах объявлений, получив предоплату за товар, теперь заявляют о блокировке своих карт и обвиняют покупателей в аферах, пытаясь выманить еще больше денег. Будьте бдительны и проверяйте продавцов. В России вступают в силу новые, более гибкие правила госзакупок лекарств с 1 октября 2026 года. Теперь больницы и поликлиники смогут менять площадку производства препарата или заменять на его аналог с характеристиками не хуже заявленных прямо в процессе исполнения контракта. Эти изменения, одобренные Госдумой и Советом Федерации, призваны значительно ускорить доставку медикаментов и избежать повторных торгов при форс-мажорах, что особенно важно для пациентов.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 35 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Сьюзен Вонг с композицией «Umbrella» звучит в рубрике «Кавервиль». Ну что ж, друзья, «Umbrella» с английского переводится как «зонт». Он нам понадобится ближе к концу недели. Именно тогда синоптики обещают осадки и легкое похолодание на Южном Урале. В выходные будет около 20 градусов тепла днем. Ну а пока жара царит в нашем городе сегодня до плюс 32. Спасаемся как можем. Кто-то прохладными напитками, кто-то кондиционером, а кто-то спасаться и вовсе не желает, а вовсю наслаждается летом. Ну что ж, друзья, прекрасная погода, плюс не менее замечательная музыка, равно отличный понедельник. Вернемся к нашему плейлисту. В нем Beatles прозвучат, I'll Follow the Sun в мировом бестселлере. Но прямо сейчас LP послушаем Lost on You.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. «Волчер» составил рейтинг самых влиятельных режиссеров Голливуда. В российский прокат выйдет «Бункер» с Пенелопой Круз и Хавьером Бардемом. Издание «Волчер» опубликовало рейтинг 100 самых влиятельных режиссеров Голливуда. На вершине списка оказался Кристофер Нолан. По мнению журналистов, Нолан сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность. Он стремится делать максимально масштабное кино, считают авторы рейтинга. Второе место в перечне получил Райан Куглер. Он считается одним из самых востребованных авторов американской киноиндустрии. По словам издания, в современном кинобизнесе наибольший вес имеют не только режиссеры крупномасштабных проектов, но и представители авторской фестивальной сцены. Топ-10 рейтинга замкнул, к примеру, Пол Томас Андерсон. Единственной женщиной в десятке наиболее влиятельных кинематографистов оказалась Грета Гервиг. Она расположилась на четвертой строчке, обойдя Квентина Тарантино, Джеймса Кэмерона, Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе и Джордана Пила. Экспонента выпустит в российский прокат психологический триллер «Бункер». Мировая премьера состоится в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, который пройдет со 2 по 12 сентября. Российская дата проката будет объявлена позже. Архитектор Антонио получает предложение спроектировать роскошный бункер для техномагната. Проект оказывается амбициозным, и герой уходит в него с головой. Однако строительство убежища на случай катастрофы на 30 человек и год автономного существования вызывают у его жены Софии этические сомнения. Горячие споры, недомолвки, ревность заполняют будни семьи, пока они не замечают, что за их домом постоянно кто-то следит. Главные роли исполнили Пенелопа Круз и Хавьер Бардем, реальная супружеская пара. В фильме также снимаются Стивен Грэм, Пол Дана и Патрик Шварценеггер.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

West Coast на радио Stop Челябинске 9:45. Продолжаем наш музыкальный понедельник. Ну что, друзья, у кого получилось сегодня подольше поспать, и кто только недавно проснулся и присоединился к нашей замечательной музыкальной семье, я, Ольдеева, всех приветствую. Желаю вам отличного начала этой недели. У нас лето в разгаре, ну а я надеюсь, что настроение у вас шикарное после хорошо проведенных выходных. Будем поднимать градус позитивного настроя с помощью музыки. Скоро ЗАЗ у нас прозвучит в эфире, а прямо сейчас Энрике Иглесиас «Love to see you cry».

0: Мы ставим Элла Фицджеральд и Луи Армстронг с композицией «Summertime». Она сразу после новости в эфире прозвучат о том, что происходит в регионе. Сегодня вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Здравствуйте. Сегодня, 27 июля, Челябинскую область накроет аномальная жара. Температура воздуха поднимется до плюс 36 градусов, а в самом Челябинске ожидается до плюс 35. В связи с этим в регионе и соседней Курганской области до 29 июля ограничено движение грузовиков по федеральным трассам. Синоптики предупреждают, что средняя температура будет превышать норму на 7 градусов. В Челябинской области на станции Рудная сошел с рельсов железнодорожный состав вчера, 26 июля. При маневровых работах Магнитогорского металлургического комбината 4 полувагона вышли с путей. К счастью, обошлось без пострадавших. Обстоятельства происшествия выясняет Уральская транспортная прокуратура. На месте ведутся восстановительные работы. Сотрудники госавтоинспекции в Челябинской области подвели итоги профилактической акции «Мотоциклист». За сутки выявлено 116 нарушений, а с начала рейда более 480. Среди них 28 мотоциклистов, управлявших транспортом в состоянии опьянения, причем четверо из них повторно. Им грозит уголовная ответственность. Также за рулем пойманы 134 водителя без прав и 44 подростка. Все нарушители привлечены к ответственности, а их транспорт отправлен на спецстоянку. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 35 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Hey, Mister, называется композиция. Челябинске 10:14. Приветствую тех, кто недавно настроился на волну 100. Друзья, оставайтесь с нами на протяжении всего дня. Здесь у нас хорошо, музыкально, душевно. Отличная компания меломанов собирается ежедневно. Я Оль Деева. Всем желаю удачного понедельника. Продолжаем слушать музыку. В мировом бестселлере в этом часе у нас Нэнси Синатра будет. This boots are made for walking. А в рубрике Кавервиль сейчас Карен Суза. Everybody hurts.
1: Кавервиль. Кавервиль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел первый трейлер фильма «Эбенезер. Рождественская история с Джонни Деппом». Кеннет Брана сыграет шотландского лорда в сериале «Лэрд». Paramount Pictures выпустила первый трейлер фильма «Эбенезер. Рождественская история» — новой экранизации рождественской песни Чарльза Диккенса. Главную роль исполнил Джонни Депп. Режиссером картины выступил Тай Уэст. Он переосмыслил классическую историю, превратив ее в мрачную рождественскую сказку с элементами ужасов. В трейлере «Эбенезер Скрудж» в исполнении Деппа сталкивается с призраками Рождества, которые заставляют его заново пережить ошибки прошлого. Пока они преследуют героя, он продолжает портить праздник окружающим, ворчит и демонстрирует ненависть. В финале ролика Скрудж произносит фразу «Приятно вернуться». В картине помимо Деппа снялись Андреа Райсборо, Трамел Тилман, Иэн Маккеллен, Руперт Гринт и Дейзи Ридли. Премьера фильма запланирована на 13 ноября. Британский актер Кеннет Брана снимется в сериале «Лэрд», который выпустит Paramount Plus. Об этом сообщил Deadline. По сюжету американец намерен скупить долины в шотландском высокогорье. Герой Браны же стремится защитить свои родовые земли на фоне семейных расприй, древних тайн и несчастной любви. Сериал «Лэрд» рассказывает о человеке, который противостоит безудержному богатству и власти. Есть что-то универсально трогательное в наблюдении за тем, как кто-то борется за то, что для него важнее всего, прокомментировал руководитель отдела оригинальных проектов Paramount Plus Джейн Уайзман.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Диан Бронфельд, Fool in Melanie Stone. Что ж, друзья, продолжаю держать вас в курсе музыкальных новинок. Произошел релиз нового альбома Шанай Твейн. Называется альбом Little Miss Twain. В новую пластинку американской певицы вошли 15 треков. Это сольные композиции и дуэты с кантри-певицей Тани Такер, а также группой The War and Treaty и солистом Queens of the Stone Age Джошем Хомом. Little Miss Twain и те годы моей жизни, которые сформировали меня как личность, до недавнего времени были лишь далеким личным воспоминанием. А теперь это общая история, написала Шаная в социальных сетях. Она также поблагодарила поклонников, выразила им благодарность за то, что они прошли с ней в следующий этап. Нелегко развиваться как артист и при этом сохранять поддержку своих поклонников. Но вы были верны и поддерживали меня на протяжении всего этого времени, сказала она. Ну что же, ждем новую песню от Шанаи в нашем эфире. А пока будем слушать Фрэнка Синатру с песней «Летний ветер» в рубрике «Summertime».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Гата Барбиери на волне 100. Почти 11 утра в Челябинске. Далее рубрика «Люкс Тайм», а в ней Карла Бруни прозвучит. Следующий час начнется с новостей. О том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В МВД разъяснили порядок действий для жертв телефонных мошенников. При переводе денег злоумышленникам или разглашении личных данных необходимо как можно скорее заблокировать карту, сменить пароли к приложениям и почте, а также обратиться в полицию. В ведомстве напомнили, что сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложение и не предлагают перевести средства на безопасный счет. Один из спасенных альпинистов с Эльбруса Харис Адилович назвал причиной недавней трагедии неверный прогноз погоды, а не недостаточную подготовку группы. По его словам, все участники восхождения были опытными. Мужчина рассказал, что из-за сильного холода и отсутствия гида часть группы развернулась. Ранее сообщалось о гибели нескольких иностранных

0: альпинистов на Эльбрусе, где они запросили помощь на высоте 5300 метров. За прошедшие сутки в 12 населенных пунктах Свердловской области от паводка полностью освободились 2 жилых дома и 206 приусадебных участков, сообщает региональное управление МЧС. Обстановка стабилизируется в 13 муниципалитетах, на 4 реках падает уровень воды. Однако на 6 рост продолжается, а транспортное сообщение временно ограничено с 21 поселением. За сутки спасатели просушили 19 домов. Работы по откачке воды продолжаются силами более 300 человек и 120 единиц техники. На текущие сутки новых затоплений не прогнозируется. Напомню, что из-за выпавших с начала июня более 4-месячных норм осадков паводок затопил дома, участки, дороги и мосты в 20 муниципалитетах региона. Минтранс утвердил новые правила показа фильмов на борту самолетов российских авиакомпаний. С 1 марта 2027 года часть картин будет снабжена субтитрами и тифлокомментариями для пассажиров с нарушениями слуха и зрения. Кроме того, с 1 сентября этого года вступают в силу другие изменения. Маломобильные граждане, включая ветеранов СВО, смогут бесплатно бронировать места в самолете еще на этапе покупки билета, а их сопровождающим гарантировано место рядом без дополнительной платы. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 35 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Петти Ашер, Raindrops Keep Falling on My Head на радио 100. Челябинске 11:18, 27 июля сегодня на календаре. Ну что ж, друзья, лето, и если вы в отпуске, то этот праздник для вас. Сегодня день кемпинга отмечается, поэтому если вы любитель природы и отдыха в палатках, то этот праздник нужно сегодня обязательно отметить, отправиться куда-нибудь в живописное место, остаться там на несколько дней и насладиться природой, жаркой погодой и уединением. Ну а тем, кто работает, я хочу пожелать, чтобы работа была исключительно в удовольствие, так же, как и музыка, которая звучит у нас на радиостанции. В первом бестселлере услышим Сальваторе Адама, там была Нежа, а прямо сейчас Тейди Свимс в нашем эфире «Need You More».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. «Волчер» составил рейтинг самых влиятельных режиссеров Голливуда. В российский прокат выйдет «Бункер» с Пенелопой Круз и Хавьером Бардемом. Издание «Волчер» опубликовало рейтинг 100 самых влиятельных режиссеров Голливуда. На вершине списка оказался Кристофер Нолан. По мнению журналистов, Нолан сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность. Он стремится делать максимально масштабное кино, считают авторы рейтинга. Второе место в перечне получил Райан Куглер. Он считается одним из самых востребованных авторов американской киноиндустрии. По словам издания, в современном кинобизнесе наибольший вес имеют не только режиссеры крупномасштабных проектов, но и представители авторской фестивальной сцены. Топ-10 рейтинга замкнул, к примеру, Пол Томас Андерсон. Единственной женщиной в десятке наиболее влиятельных кинематографистов оказалась Грета Гервиг. Она расположилась на четвертой строчке, обойдя Квентина Тарантино, Джеймса Кэмерона, Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе и Джордана Пила. Экспонента выпустит в российский прокат психологический триллер «Бункер». Мировая премьера состоится в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, который пройдет со 2 по 12 сентября. Российская дата проката будет объявлена позже. Архитектор Антонио получает предложение спроектировать роскошный бункер для техномагната. Проект оказывается амбициозным, и герой уходит в него с головой. Однако строительство убежища на случай катастрофы на 30 человек и год автономного существования вызывают у его жены Софии этические сомнения. Горячие споры, недомолвки, ревность заполняют будни семьи, пока они не замечают, что за их домом постоянно кто-то следит. Главные роли исполнили Пенелопа Круз и Хавьер Бардем, реальная супружеская пара. В фильме также снимаются Стивен Грэм, Пол Дана и Патрик Шварценеггер.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Composer, Take Me to Church на радиостол. Челябинске 11:43. Продолжаем наш музыкальный понедельник. С вами в эфире сегодня я, Оль Деева. Продолжаю баловать вас качественной музыкой. Надеюсь, вам все нравится. В ближайшие 10 минут услышим Карину. А прямо сейчас Чака Хан с песней I'm Every Woman.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Челябинские инспекторы ДПС в ходе проверки маршрутки под номером 92 выявили у 30-летнего водителя поддельные права. Мужчина также нарушил правила перевозки пассажиров и эксплуатации авто. Был не пристегнут, не включал фары и поворотники. «Газель» изъята на специальную стоянку. Проводится проверка по факту использования фальшивого документа. Кроме того, в рамках рейда мотоциклист ночью задержан 15-летний водитель мопеда без прав. На место вызвали его родителей. В ведомстве подчеркивают, что езда без прав является серьезным нарушением, создающим угрозу на дорогах. За 4 года ветеран Булат Жиломанов, ранее служивший в 90-й танковой дивизии и демобилизовавшийся в июне 2022 года, организовал десятки благотворительных сборов и трижды лично доставлял гуманитарную помощь. Он продолжает волонтерить, так как не может подписать контракт с Минобороны из-за больного сердца матери и четверых несовершеннолетних детей. Первый сбор был на УАЗ, который Булат отремонтировал с братьями при поддержке добрых людей. Бойцы СВО чаще всего просят маскировочные сети, дроны, антидроновые одеяла, стройматериалы, баннерную пленку и продукты.

0: продукты. Иногда мужчина помогает адресно деньгами, но считает, что сделал недостаточно. Аномальная жара привела к рекорду посещаемости челябинских пляжей – 33 тысячи человек за неделю. Для предотвращения ЧП мэр Алексей Ложкин поручил запустить ролики о безопасности в СМИ и на мониторах в транспорте. Также глава Челябинска подчеркнул необходимость соблюдения противопожарного режима и запретил что-либо жечь, особенно в садовых товариществах.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 23, завтра днем до плюс 33 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
5: City News. На Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Крейг Дэвид и Sting, Rise and Fall на волне 100. Челябинске 12.14. Ну что, друзья, еще одна новинка появилась в музыкальном мире. Группа U2 и Мартин Гаррикс выпустили новый совместный сингл, называется он Fireflies. Fireflies — это продолжение многолетнего сотрудничества Гаррикса с Бон Эйджем. Ранее они записали песню The Other People, которая стала официальным гимном Евро-2020. Мартин также работал над песней U2 «Your Song Saved My Life», которая вошла в саундтрек к анимационному фильму «Зверопой 2». Он также был среди авторов песни «Scars» с мини-альбома группы, который вышел ранее в этом году. Ну что же, вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе услышим Демиса Руссоса, а в рубрике «Кавервилль» уже сейчас Рита Ли «She Loves You».
1: «Кавервилль» на «Радио 100».

0: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел первый трейлер фильма «Эбенезер. Рождественская история с Джонни Деппом». Кеннет Брана сыграет шотландского лорда в сериале «Лэрд». Paramount Pictures выпустила первый трейлер фильма «Эбенезер. Рождественская история» — новой экранизации рождественской песни Чарльза Диккенса. Главную роль исполнил Джонни Депп. Режиссером картины выступил Тай Уэст. Он переосмыслил классическую историю, превратив ее в мрачную рождественскую сказку с элементами ужасов. В трейлере «Эбенезер Скрудж» в исполнении Деппа сталкивается с призраками Рождества, которые заставляют его заново пережить ошибки прошлого. Пока они преследуют героя, он продолжает портить праздник окружающим, ворчит и демонстрирует ненависть. В финале ролика Скрудж произносит фразу «Приятно вернуться». В картине помимо Деппа снялись Андреа Райсборо, Трамл Ти, Дилман, Иэн Маккеллен, Руперт Гринт и Дейзи Ридли. Премьера фильма запланирована на 13 ноября. Британский актер Кеннет Брана снимется в сериале «Лэрд», который выпустит Paramount Plus. Об этом сообщил Deadline. По сюжету американец намерен скупить долины в шотландском высокогорье. Герой Браны же стремится защитить свои родовые земли на фоне семейных расприй, древних тайн и несчастной любви. Сериал «Лэрд» рассказывает о человеке, который противостоит безудержному богатству и власти. Есть что-то универсально трогательное в наблюдении за тем, как кто-то борется за то, что для него важнее всего, прокомментировал руководитель отдела оригинальных проектов Paramount Plus Джейн Уайзман.
1: Exclusive News. На радио 100.

На Орлеал в рубрике Summertime в Челябинске 12:37. Ну что, друзья, напоминаю, что радио Storm можно слушать не только с помощью радиоприемника, есть и другие варианты. Конечно же, мы звучим в интернете. Заходите на наш сайт radiostfm.ru, либо в группу во ВКонтакте, и там музыка звучит нон-стоп 24 часа в сутки. А на сайте на заглавной странице есть плейлист. Если вдруг вам понравилось какая-либо песня в эфире, но не запомнили название, вбиваете дату, примерное время, и вся информация появляется у вас перед глазами очень удобно. Ну и кроме того, Радио 100 есть в умной колонке. Выбирайте, где вам удобнее слушать любимую музыку, и продолжайте это делать с удовольствием. Прямо сейчас Simply Red с песней Stars у нас, а после небольшой рекламы OMD прозвучат Dream of Me.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Торговая сеть «Пятерочка» с января по июнь этого года перечислила 12 миллионов рублей на помощь 8 тяжелобольным детям через проект «Конфетка доброты» и фонд «Линия жизни». Программа действует с 2014 года, охватив за все время 327 детей, которым оплатили лечение и сложные генетические тесты. Средства собираются за счет продажи специальных леденцов. 5 рублей с каждой конфеты идут на благотворительность. В первой половине года помощь получили дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Кирова, Тульской области и города Мирного. Полис ОМС позволяет мужчинам и женщинам от 18 до 49 лет раз в год проходить репродуктивную диспансеризацию в поликлиниках, центрах здоровья или женских консультациях для оценки способности к зачатию и рождению. Она включает прием врача, лабораторные и инструментальные тесты и может быть пройдена в рамках общего осмотра. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил РИА Новости, что мужчинам нужно активнее проявлять инициативу в этом вопросе. Ранее в мае замглавы ведомства Евгения Котова заявляла, что с начала года необходимые исследования выполнили более 1,5 миллиона россиян. В России вступают в силу новые, более гибкие правила госзакупок лекарств с 1 октября 2026 года. Теперь больницы и поликлиники смогут менять площадку производства препарата или заменять на его аналог с характеристиками не хуже заявленных прямо в процессе исполнения контракта. Эти изменения, одобренные Госдумой и Советом Федерации, призваны значительно ускорить доставку медикаментов и избежать повторных торгов при форс-мажорах, что особенно важно для пациентов. В МВД разъяснили порядок действий для жертв телефонных мошенников. При переводе денег злоумышленникам или разглашении личных данных необходимо как можно скорее заблокировать карту.

0: карту, сменить пароли к приложениям и почте, а также обратиться в полицию. В ведомстве напомнили, что сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложение и не предлагают перевести средства на безопасный счет. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 23, завтра днем до плюс 33 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: 13 часов 21 минута в Челябинске. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Продолжаем встречать этот замечательный понедельник. Прямо сейчас мировой бестселлер, а в нем Би-Джей Томас. «Raindrops keep falling on my head». Сегодня у нас замечательный день, у нас не предвидится пока что дождь, наслаждаемся солнцем и прекрасной композицией. Пусть она создаст вам прекрасное настроение и подарит улыбку.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске байопик «Майкл» собрал более 1 миллиарда долларов и стал самым кассовым фильмом этого года. И ученые определили биологический предел жизни человека – около 190 лет. Байопик «Майкл», посвященный жизни Майкла Джексона, собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, став самым кассовым фильмом 2026 года. Картина обошла по сборам «Супер Марио. Галактическое кино», который до этого удерживал лидерство в мировом прокате. Об этом сообщило издание «Times Now». Публика высоко оценила музыкальные номера и эмоциональную историю. Благодаря хорошему сарафанному радио фильм продолжал уверенно зарабатывать спустя несколько недель после премьеры. Одной из главных тем обсуждения стала игра Джафара Джексона, племянника Майкла Джексона, для которого эта роль стала дебютом в полнометражном кино. Изначально его участие воспринималось как рискованное решение, однако зрители и многие критики отметили, что актеру удалось передать сценическую харизму и манеру поведения легендарного музыканта. Майкл также установил несколько крупных рекордов. Теперь это самый кассовый музыкальный байопик в истории, опередивший «Богемскую рапсодию», а также самый кассовый биографический фильм, превзошедший результат Оппенгеймера.
0: Exclusive News.
1: В будущем средняя продолжительность жизни человека может увеличиться до 150-190 лет. К такому выводу пришли ученые из Сколковского института науки и технологии Сколтех. Результаты исследования, которые опубликовал Daily Mail, показывают, что даже при появлении почти идеальных методов борьбы со старением существует биологический предел, который не позволит людям жить вечно. Авторы работы изучали так называемые соматические мутации – случайные ошибки в ДНК, которые возникают при делении клеток. Обычно организм исправляет большинство таких повреждений, но часть из них все же накапливается с возрастом. По словам исследователей, если представить, что медицина научится предотвращать все остальные признаки старения, например, защищать клетки от износа, восстанавливать ткани и лечить возрастные заболевания, именно соматические мутации со временем останутся главным фактором, ограничивающим жизнь человека. Согласно расчетам, в таком случае люди могли бы жить в среднем от 146 до 194 лет.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Элли, Элли, с Ранины в эфире Радио 100, дорогие друзья, а мы с вами бежим навстречу прекрасному дню, навстречу положительным эмоциям, хорошему настроению и вообще всем самым прекрасным событиям в нашей жизни. Продолжаем с вами наслаждаться этим днем вместе с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас Summer Time, а в ней Sweet Sunset. Далее вас ждут Cardigans, LP и Rick Springfield. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Невероятно красивая композиция Лайонела Ричи «Say You, Say Me» только что прозвучала в эфире «Радио 100». Завершаем очередной музыкальный час. Следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами.
1: «Люкс Тайм» на «Радио 100».

it happens.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинские медики спасли подростка мотоциклиста, которому проволока рассекла шею до позвоночника, повредив трахею и пищевод. Ребенок, доставленный в больницу в крайне тяжелом состоянии, был интубирован для восстановления дыхания. После 12-часовой подготовки хирурги провели пластику пищевода, устранили слюнотечение и интубировали трахею через рану. Далее последовала успешная пластика трахеи. По данным Минздрава, после 12 дней в областной детской больнице подростка направили в Москву для экстубации и исследований. Сейчас его состояние удовлетворительное. Он вернулся к обычной жизни, а для восстановления голоса с ним работают фониатры. В Челябинске на фоне аномальной жары усилили контроль за кондиционерами в общественном транспорте, проверив за неделю 118 единиц техники. Выяснилось, что на маршрутах под номером 123, 483 и 125 водители частных автобусов выключают исправные системы охлаждения ради экономии топлива, о чем на аппаратном совещании заявил глава города Алексей Ложкин. Также поломки кондиционеров обнаружены в 5 из 18 троллейбусов. Сведения переданы организатору перевозок. Подчеркнув, что поездки без охлаждения в жару невозможны, мэр поручил взять ситуацию под контроль и привлечь к проверкам прокуратуру. Министерство экологии Челябинской области сообщило об увеличении сброса воды на Шершневском водохранилище до 65 кубометров в секунду. Мера принята из-за интенсивного бокового притока. Прошедшие ливни сильно увлажнили почву и наполнили болота и ручьи, откуда вода продолжает стекать в основные водотоки вопреки жаре и испарению. Мониторинг на шершнях ведется каждые 2 часа. Сброс не превышает нормативных значений. По информации Нижеобского бассейнового водного управления, незначительный подъем уровни отмечается также в Малосаткинском и

0: В Нязепетровском водохранилищах. В то же время существенных осадков в ближайшие сутки не ожидается, а на большинстве рек продолжается понижение уровня воды. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 23, завтра днем до плюс 33 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг

0: 14 часов 21 минута в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас у нас будет рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Хулио Иглесиас с композицией «El Amor». Это одна из самых знаковых песен испанского певца. Композиция стала настоящим хитом и прочно ассоциируется с романтическим периодом карьеры артиста. В тексте Хулио Иглесиас рассказывает многогранность и чувство любви и выходит за рамки поверхностного понимания. Давайте же насладимся этой композицией в эфире «Радио 100».
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Райан Гослинг снимется в фильме «Марвел» и гору Олимп включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Райан Гослинг сыграет главную роль Джонни Блейза в фильме «Призрачный гонщик» от Marvel Studios. Об этом объявили во время презентации студии Marvel на Comic-Con в Сан-Диего. Гослинг отметил, что давно хотел исполнить эту роль. Это первая супергеройская картина для актера. Режиссером выступит Шон Леви. Премьера состоится уже в 2028 году. «Призрачный гонщик» – антигерой вселенной Marvel. По сюжету это мотоциклист-каскадер, который получил сверхспособности после сделки с дьяволом. Он умеет превращаться в скелет с пылающим черепом и причинять боль тем, кого он считает злом, с помощью взгляда покаяния. Ранее на экране Блейза исполнил Николас Кейдж в двух фильмах «Призрачный гонщик», выпущенных в 2007 и 2011 годах компанией Sony.
0: Exclusive News.
1: Гору Олимп в Греции включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение принято

0: На заседании комитета организации в южнокорейском Пусане, сообщает Associated Press. Олимп признали объектом смешанного культурного и природного наследия. Греция добивалась этого статуса на протяжении 12 лет. Олимп – самая высокая гора страны. В древнегреческой мифологии Олимп считался домом 12 главных богов и местом, где находится трон Зевса. Помимо культурного значения, гора отличается богатым биоразнообразием. Представители Греции заявили, что новый статус усилит обязательства властей по защите природы Олимпа, в том числе на фоне возможного роста числа туристов.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: 14:34 в Челябинске, дорогие друзья. Скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас 34 градуса выше нуля. Ясная погода и осадков сегодня не ожидается. Чуть позже температура опустится до 29 градусов Цельсия к 8 часам вечера. А пока нас ждет жаркая солнечная погода. Продолжим такое прекрасное знойное настроение вместе с рубрикой «Summertime». Перенесемся с вами на прохладные пляжи, хотя бы мысленно. Если есть возможность физически это сделать, это вообще прекрасно. «Ос Марсегас» в эфире «Радио 100». Давайте послушаем.
1: «Summertime» на «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: Let's go.

14:53 в Челябинске, дорогие друзья. Пришло время напомнить, что вы можете услышать радио 100 не только в радиоприемнике, но также прослушать нашу радиостанцию на сайте radio100fm.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Также вы всегда можете попросить умную колонку настроиться на волну 100 и оставаться с нами. Мы всегда вам рады, поэтому слушайте нас на разных ресурсах в любое время дня и ночи.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кьямам». Госдума провела заключительное пленарное заседание весенней сессии и 8-го созыва. За 5 лет работы было принято порядка 3000 федеральных законов, в том числе 183 закона для обеспечения специальной военной операции. Президент России Владимир Путин встретится с депутатами в Кремле в этот понедельник, чтобы подвести итоги их работы. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Ассоциация туроператоров предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погоды в горах и не платить за это неустойку. Предложение прозвучало после недавней гибели туристов на Эльбрусе. Нередко путешественники требуют от инструктора-проводника начать или продолжить восхождение при плохой погоде, мотивируя это тем, что они заплатили за достижение вершины. Из-за материального давления гиды вынуждены идти на неоправданный риск, пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Напомню, 24 июля группа из 7 иностранцев отправилась на Эльбрус. Вечером того же дня погода резко ухудшилась, и группа сбилась с маршрута. Погибли 5 участников восхождения. Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» отменил 4-дневный рабочий график в августе-октябре на фоне роста объема заказов. Об этом сообщили в компании. Таким образом, «КамАЗ» продолжит работу по 5-дневке. Пресс-службе отметили, что благодаря мерам, принимаемым по развитию продаж, расширению модельного ряда автомобилей К5, а также стабилизации российского рынка грузовиков, на «КамАЗе» зафиксирован рост объема заказов на ближайшие месяцы, что позволило скорректировать производственный план в сторону увеличения. В 2025 году в России выявили более 58 тысяч пациентов с хроническим гепатитом С. Увеличение числа выявленных случаев связано с улучшением диагностики, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. Он также отметил, что диагноз сложно распознать. Зачастую многие годы заболевание может протекать без видимой симптоматики. Человек теряет время, затем лечить гепатит удается труднее. Напомню, Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка,

0: А что ты мне в наследство оставишь?
1: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
2: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: О погоде. В Челябинске завтра ожидается перемена облачность, слабый дождь, возможно гроза. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, завтра днем плюс 35. Антон Образцов, Радио 100.
2: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 15 часов 22 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Сейчас вас ждет традиционная рубрика «Мировой бестселлер». В нем прозвучит Гэри Мур с композицией «Still Got the Blues». Эта песня стала самым известным сольным хитом североирландского гитариста и таким своеобразным мостом между его хард-роковым прошлым и зрелым блюзовым периодом. Текст песни — это исповедальный медленный блюз о человеке, переживающем затяжную душевную боль от потерянной любви. Лирический герой вспоминает, как легко ему было раньше влюбляться, но теперь он понимает, что любовь — это не просто игра, где победа и поражение равнозначны. И несмотря на то, что с момента расставания прошло много времени, он все еще тоскует по своей возлюбленной. Образ пустого места в сердце символизирует неизгладимый след, который оставила эта любовь. Давайте чуть-чуть погрустим с Гэри Муром.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске байопик «Майкл» собрал более 1 миллиарда долларов и стал самым кассовым фильмом этого года. И ученые определили биологический предел жизни человека – около 190 лет. Байопик «Майкл», посвященный жизни Майкла Джексона, собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, став самым кассовым фильмом 2026 года. Картина обошла по сборам «Супер Марио. Галактическое кино», который до этого удерживал лидерство в мировом прокате. Об этом сообщило издание «Times Now». Публика высоко оценила музыкальные номера и эмоциональную историю. Благодаря хорошему сарафанному радио фильм продолжал уверенно зарабатывать спустя несколько недель после премьеры. Одной из главных тем обсуждения стала игра Джафара Джексона, племянника Майкла Джексона, для которого эта роль стала дебютом в полнометражном кино. Изначально его участие воспринималось как рискованное решение, однако зрители и многие критики отметили, что актеру удалось передать сценическую харизму и манеру поведения легендарного музыканта. Майкл также установил несколько крупных рекордов. Теперь это самый кассовый музыкальный байопик в истории, опередивший «Богемскую рапсодию», а также самый кассовый биографический фильм, превзошедший результат «Оппенгеймера».
0: Exclusive News.
1: В будущем средняя продолжительность жизни человека может увеличиться до 150-190 лет. К такому выводу пришли ученые из Сколковского института науки и технологии Сколтех. Результаты исследования, которые опубликовал Daily Mail, показывают, что даже при появлении почти идеальных методов борьбы со старением существует биологический предел, который не позволит людям жить вечно. Авторы работы изучали так называемые соматические мутации – случайные ошибки в ДНК, которые возникают при делении клеток. Обычно организм исправляет большинство таких повреждений, но часть из них все же накапливается с возрастом. По словам исследователей, если представить, что медицина научится предотвращать все остальные признаки старения, например, защищать клетки от износа, восстанавливать ткани и лечить возрастные заболевания, именно соматические мутации со временем останутся главным фактором, ограничивающим жизнь человека. Согласно расчетам, в таком случае люди могли бы жить в среднем от 146 до 194 лет.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Marchiba, easier said than done. Согласимся с британской группой, действительно, намного проще что-либо сказать, чем сделать. Но ведь мы же сами можем сделать этот мир чуточку лучше, поэтому давайте все-таки держать свое слово. А для того, чтобы делать окружающую действительность чуточку лучше и чувствовать вдохновение внутри, нужно слушать хорошую музыку. Именно такая звучит в эфире Радио 100. Прямо сейчас Лиза Оно в рубрике «Summer Time». Впереди нас ждут Джордж Майкл и Крис Ри. Кроме того, прозвучит наша замечательная рубрика «Лето. Дети. Книги», в которой речь пойдет о Гарри Поттере, а именно о четвертой книге серии «Гарри Поттер и Кубок огня». Сюжет становится мрачнее, Гарри предстоит столкнуться с первыми потерями, а взрослым взглядом на фантастическую сагу поделится ведущая книжных клубов для детей и взрослых Резида Салихьянова. Оставайтесь с нами, ведь у нас интересно.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Алиса, мне 9 лет с половиной. Моя любимая книга – это «Гарри Поттер и Кубок огня» и вся серия «Гарри Поттера» в целом. Она мне понравилась больше всех, потому что там самые интересные события. Это Гарри участвует в турнире трех волшебников. Хотя вообще это можно только с 6 курса школы чародейства и волшебства Хогвартс. Преподаватель защиты от темных искусств Аластер Грюм, который на самом деле оказался Барти Краучем-младшим, он подсунул эту бумажку с его именем в Кубок огня, потому что он служил Волан-де-Морту. Мой любимый персонаж этой книги – это Гермиона Грейнджер, потому что она очень умная и занимается кучей дополнительных предметов, которые вообще не обязательны. Почему-то Джоан Роулинг не стала добавлять, чтобы она была заучкой и зазнайкой. Она просто сверхумная. Я бы очень хотела быть такой умной, правда, не ходить на кучу дополнительных занятий, потому что у меня их и так вне школы достаточно. Но если бы я встретила Гермиону, мы бы пошли в библиотеку, только которая находится в Хогвартсе. Но я бы взяла там книгу по разведению драконов или по заклинаниям. Но я думаю, эта книжка учит, что не надо сдаваться. Гарри же, например, боролся вечно с Волан-де-Мортом, и в 7-й части он его победил.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Я долго думала, с чего начать разговор о книге Джоан Роулинг «Кубок огня». Перебирала в памяти сцены, главы, детали и вдруг поймала себя на мысли, что помню все не так, как оно было в других частях. Кубок огня оседает в памяти фрагментами. Вот Гарри открывает золотое яйцо, вот дракон хлещет хвостом, вот Седрик падает на траву. Эта книга не течет плавно, она пульсирует. Джоан Роулинг была в очень трудном положении. Одна воспитывала детей, жила на пособие, писала строчки в кафе, потому что дома было холодно. И «Кубок огня» дался ей тяжелее всего. Она переписывала его несколько раз, билась над сюжетом, и, возможно, поэтому книга получилась такой настоящей. Меня поразило вот что. В «Кубке огня» Роулинг впервые испытывает Гарри не магией, а одиночеством. Он остается один, без Дамблдора, без Сириуса, без готовых ответов. Турнир, который поначалу кажется просто соревнованием, на деле устроен иначе. Каждое испытание проверяет не заклинание, а душу. Сцена с драконом, на озере, в лабиринте. Роулинг словно шепчет нам: «Смотрите внимательнее, настоящее волшебство не в заклятиях, а в том, как ты поступаешь, когда никто не видит, не оценивает и не награждает». Финал Роулинг пишет почти беззвучно. Волан-де-Морт возрождается на кладбище. Седрик погибает. Гарри выхватывает его тело и возвращается к трибунам, где еще никто ничего не понял. И вот что важно. В книге этот момент решен через молчание. Ни крика, ни монолога. Только описание того, как Гарри сидит на траве и не может разжать пальцы. Это и есть точка невозврата. Дальше все будет по-другому. Вот что цепляет внимание. До 4-й книги «Кубок огня» мы читаем сказку о мальчике, который выжил. После мы остаемся с Гарри, который узнал цену выбора и никому не может этого объяснить. Я бы рекомендовала перечитать ее именно сейчас, не ради сюжета, а ради этого молчания. Ради того, чтобы увидеть, как Роулинг из детского писателя превращается в автора, который всерьез говорит с нами о жизни и смерти. И, может быть, впервые понять, что такое взросление на самом деле. Желаю вам приятного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Крис Ри, All Summer Long, только что прозвучал в эфире. Очень летняя композиция и очень летний Крис Ри. Сразу же такое ощущение, как будто ты переносишься на морское побережье, шум волн, легкая вечерняя гитара под открытым небом. Какое-то волшебство происходит при звуках этой композиции. Надеюсь, что вы испытываете схожие эмоции. Что ж, завершаем очередной музыкальный час. Следующий начнем традиционно с новостей от Антона Образцова. Сразу после нас ждут Джо Кокер, Скорпионс и Софи Эликс Бэкстер. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Юкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антона Брестцов. 3 человека погибли на воде за выходные в Челябинской области. Об этом сообщает поисково-спасательная служба. В Кыштыме на реке Миас мужчину унесло течением. Его тело нашли в 10 метрах от берега. В Златоусте в городском пруду обнаружили тело 80-летнего мужчины. В Троицком округе спасатели трое суток искали 17-летнего подростка, утонувшего в реке Уй. Обследовали 54 километра акватории. Тело нашли в 2 километрах от места, где он в последний раз заходил в воду. Спасатели предупредили жителей региона об ухудшении погоды 28 июля. Днем при грозах местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В связи с этим региональное управление РСЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности. При усилении ветра не стоит оставлять автомобили под деревьями и вблизи зданий. Также нельзя подходить к оборванным проводам. Следует держаться подальше от слабо укрепленных рекламных щитов, навесов и недостроенных объектов. В ветреную погоду категорически запрещается разводить открытый огонь. В селе Кунашак завершились 48-е областные летние сельские и спортивные игры «Золотой колос». Участники разыграли награды в 8 дисциплинах. В стрельбе, гиревом, спорте, волейболе среди женщин и мужчин, городошном, спорте, легкой атлетике, футболе среди мужчин и бильярде. По итогам 3 дней борьбы определились сильнейшие в общекомандном зачете. Первое место у Красноармейского муниципального округа. Второе место занял Кунашакский, третье место – Аргаяшский округ.

0: вокруг.
1: О погоде. В Челябинске завтра ожидается перемена облачность, слабый дождь, возможно гроза, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 20 градусов тепла. Завтра днем плюс 35. Антон Образцов, Радио 100.
2: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Софеликс Бекстер, Lost in Sunshine. Как же хочется сейчас затеряться в солнечных лучиках, тем более, что погода за окном прекрасная. Нету ни облачка, ни тучки, а прекрасные ласкающие солнечные лучи. Если у вас сегодня есть такая возможность, обязательно отправляйтесь на пляж, загорать, гулять по такой чудесной погоде. Если нет, то не переживайте, к вечеру погода будет по-прежнему теплой, солнце будет по-прежнему ласкающим. Так что у нас с вами еще есть такая возможность погреться в этих замечательных жарких летних лучиках. Прямо сейчас у нас будет рубрика «Мировой бестселлер», а в ней «Queen We Are The Champions». Давайте послушаем эту легендарную композицию.
1: «Мировой бестселлер» на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Райан Гослинг снимется в фильме «Марвел», и гору Олимп включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Райан Гослинг сыграет главную роль Джонни Блейза в фильме «Призрачный гонщик» от Marvel Studios. Об этом объявили во время презентации студии Marvel на Comic-Con в Сан-Диего. Гослинг отметил, что давно хотел исполнить эту роль. Это первая супергеройская картина для актера. Режиссером выступит Шон Леви. Премьера состоится уже в 2028 году. «Призрачный гонщик» – антигерой вселенной Marvel. По сюжету это мотоциклист-каскадер, который получил сверхспособности после сделки с дьяволом. Он умеет превращаться в скелет с пылающим черепом и причинять боль тем, кого он считает злом, с помощью взгляда покаяния. Ранее на экране Блейза исполнил Николас Кейдж в двух фильмах «Призрачный гонщик», выпущенных в 2007 и 2011 годах компанией Sony.
0: Exclusive News.
1: Гору Олимп в Греции включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на заседании комитета организации в южнокорейском Пусане, сообщает Associated Press. Олимп признали объектом смешанного культурного и природного наследия. Греция добивалась этого статуса на протяжении 12 лет. Олимп – самая высокая гора страны. В древнегреческой мифологии Олимп считался домом 12 главных богов и местом, где находится трон Зевса. Помимо культурного значения, гора отличается богатым биоразнообразием. Представители Греции заявили, что новый статус усилит обязательства властей по защите природы Олимпа, в том числе на фоне возможного роста числа туристов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 16 часов 38 минут в Челябинске, дорогие друзья. Это значит, что сейчас у нас прозвучит рубрика «Summer Time». В нее мы подбираем летние композиции, чтобы вы почувствовали, что это жаркое время года сейчас на улице, и в ваших сердцах звучала эта прекрасная ритмичная музыка. В этом часе мы с вами услышим «Dragonfly Summer». Далее вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summer Time на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт. Мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Почти 5 часов в Челябинске, дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час. Следующий час мы начнем с мировых новостей от Антона Образцова. Дальше вас ждут Джон Ньюман, Пинк и Тина Тернер. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Бюджетный цикл на следующую трехлетку будет иметь социальную направленность, а не только обеспечивать оборону и безопасность страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в этот понедельник проводит встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы 8-го созыва. По словам Путина, бюджетная политика России традиционно выстраивается при самом активном и содержательном участии парламентариев. Приоритетом бюджета наряду с укреплением обороны страны будет решение социальных задач, поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда. Социальный фонд с 1 августа скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты в беззаявительном порядке. Накопительные пенсии вырастут на 17,3%, корректировка коснется более 133 тысяч граждан. Срочные пенсионные выплаты увеличатся на 19,32%, это коснется порядка 34 тысяч граждан. В соцфонде также напомнили, что в июле были установлены доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в 2025 году. Их получают граждане, на лицевых счетах которых после назначения единовременной выплаты появились дополнительные пенсионные накопления. Сортировочный центр «Wildberries» Ижевск возобновил работу в штатном режиме после отмены тревоги в регионе. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании «Wildberries» и «РУС». Ранее персонал этого сортировочного центра и логистического комплекса компании был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Международная федерация гимнастики призвала не ограничивать в правах российских спортсменов, выступающих на турнирах под эгидой организации. Но подчеркнула, что на некоторых соревнованиях могут допускаться исключения в случае ограничений со стороны властей принимающих стран. Об этом сообщила пресс-служба федерации. Как ранее передавало агентство ТАСС, исполком World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном страны. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Слабый дождь, возможно, гроза, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 20 градусов тепла, завтра днем плюс 35. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Хулио Иглесиас «Crazy» только что в эфире «Радио Стом». Это очень эмоциональная баллада о разбитом сердце. Я бы сказала, что в ней певец с большой искренностью передает состояние человека, которого глубоко ранила потеря любви. Давайте сбросим это лирическое настроение и послушаем замечательную композицию «Attention». Впереди у нас много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске байопик «Майкл» собрал более 1 миллиарда долларов и стал самым кассовым фильмом этого года. И ученые определили биологический предел жизни человека – около 190 лет. Байопик «Майкл», посвященный жизни Майкла Джексона, собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, став самым кассовым фильмом 2026 года. Картина обошла по сборам «Супер Марио. Галактическое кино», который до этого удерживал лидерство в мировом прокате. Об этом сообщило издание «Times Now». Публика высоко оценила музыкальные номера и эмоциональную историю. Благодаря хорошему сарафанному радио фильм продолжал уверенно зарабатывать спустя несколько недель после премьеры. Одной из главных тем обсуждения стала игра Джафара Джексона, племянника Майкла Джексона, для которого эта роль стала дебютом в полнометражном кино. Изначально его участие воспринималось как рискованное решение, однако зрители и многие критики отметили, что актеру удалось передать сценическую харизму и манеру поведения легендарного музыканта. Майкл также установил несколько крупных рекордов. Теперь это самый кассовый музыкальный байопик в истории, опередивший «Богемскую рапсодию», а также самый кассовый биографический фильм, превзошедший результат Оппенгеймера.
0: Exclusive News.
1: В будущем средняя продолжительность жизни человека может увеличиться до 150-190 лет. К такому выводу пришли ученые из Сколковского института науки и технологии Сколтех. Результаты исследования, которые опубликовал Daily Mail, показывают, что даже при появлении почти идеальных методов борьбы со старением существует биологический предел, который не позволит людям жить вечно. Авторы работы изучали так называемые соматические мутации – случайные ошибки в ДНК, которые возникают при делении клеток. Обычно организм исправляет большинство таких повреждений, но часть из них все же накапливается с возрастом. По словам исследователей, если представить, что медицина научится предотвращать все остальные признаки старения, например, защищать клетки от износа, восстанавливать ткани и лечить возрастные заболевания, именно соматические мутации со временем останутся главным фактором, ограничивающим жизнь человека. Согласно расчетам, в таком случае люди могли бы жить в среднем от 146 до 194 лет.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Несравненная Тина Тернер, Something Beautiful Remains, только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, у нас середина часа, а это значит, что прямо сейчас рубрика Summer Time. Впереди вас ждет прекрасная летняя композиция от Анны Карам, а дальше в этом часе Робби Уильямс и Moroccan Blonde. Оставайтесь с нами.
1: Summer Time на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Moroccan Blonde, Mirage, музыка понятная без слов в эфире Радио 100. В завершении часа у нас Кейко Мацуи. В следующий час начнем с новостей региона от Антона Образцова. Далее нас ждут Сэм Смит, Патриция Касс и много другой замечательной музыки, дорогие друзья. Я, Соня Дегтярева, желаю вам отличного настроения. Продолжаем этот день с музыкой высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Разные категории поступающих должны подать согласие на зачисление в установленные сроки. Для льготников, победителей Олимпиад и тех, кто идет по целевому набору, последний день 1 августа. Участники основного конкурса должны определиться до 5 августа. Жители Южного Урала продолжают участвовать во всероссийской экологической акции «Выбирают чистый воздух». В ее рамках жители разных регионов отказываются от автомобилей и выбирают более экологичные виды транспорта, а также прогулки пешком. В зачет региону засчитывают километры, которые пробежали или прошли его жители. Например, почти 7,5 тысяч километров добавили с помощью фестиваля «Каменское сердце», который прошел в Увельском округе. Участие в нем приняли около 500 человек, которые состязались в беге и велогонках. В Екатеринбурге завершился чемпионат России по легкой атлетике. По его итогам сборная Челябинской области вошла в пятерку сильнейших в командном зачете. В активе южноуральских атлетов 5 медалей – 2 серебряные и 3 бронзовые. Впереди лишь Москва и Московская область, а также Краснодарский край и Санкт-Петербург. При этом наши спортсмены опередили сильные команды Свердловской и Нижегородской областей.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. В Челябинске завтра ожидается перемена облачность. Слабый дождь, возможно, гроза. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, завтра днем плюс 35. Антон Образцов, Радио 100.
5: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 18:24 в Челябинске, дорогие друзья. Только что у нас в эфире прозвучала Мадонна с композицией You'll See. Сейчас мы услышим не менее легендарную песню группы REM Losing My Religion. Это ключевой хит коллектива, который принес ему мировую известность. А фраза Losing My Religion — это сленговое выражение, которое распространено на юге США. Оно означает «теряя терпение, выхожу из себя, дохожу до предела». Таким образом, название передает состояние, когда человек теряет самообладание и контроль над собой. Вокалист группы Майкл Стайп неоднократно подчеркивал, что песня не имеет религиозного подтекста. По его словам, это история о неразделенной любви, о болезненной неловкости и одержимости. Лирический герой находится рядом с человеком, который ему очень важен, но он не понимает, видят ли его, слышат ли его и есть ли шанс на взаимность. Вот такие глубокие смыслы в композиции «Losing My Religion». Давайте же вместе послушаем этот хит.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: 18:36 в Челябинске. Дорогие друзья, в этом часе нас с вами ждет наша новая рубрика «Азбука моды». Это совместный проект с имидж-клубом «Светлана». В этом выпуске Марина Суханова расскажет о великом мужском отречении. Давайте вспомним, как еще в 18-19 веках мужчины наряжались, носили яркие, кричащие, порой откровенные наряды, и как аскетично стал выглядеть мужской гардероб со временем. Почему это произошло, мы узнаем совсем скоро в эфире. Так что оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Азбука моды на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Вы думаете, мода легкомысленная и ветрена? Сегодня докажу обратное. Поговорим о моде серьезно. Итак, тема выпуска – «Великое мужское отречение». Убийство мужского декора. Вспомните мужские портреты аристократов Европы. Мужчины щеголи в чулках, в шелках, на каблуках, богато украшены кружевом, драгоценностями, при макияже и на пудренных париках. Мужчина соперничал с женщиной на равных в яркости и вычурности одежды. Дамы соблазняли глубоким декольте, а мужчины обтягивали лосинами стройные бедра и вставали на высокий каблук, сантиметров так в 10-15. Это исторический факт. Мужчины первыми использовали высокий каблук в своем гардеробе. И это всячески в те времена поощрялось, а не порицалось. Перелом случился на рубеже 18-19 веков и был назван «великим мужским отречением». Почему мужчины отреклись от яркой декоративности в одежде и оставили женщинам прерогативу наряжаться? Почему заменили яркие павлини и расцветки на приглушенные тона и оделись в костюмы скромного кроя? Главная причина – политика того времени. Раньше мироустройство – это подчеркнутое социальное неравенство королей и аристократия против простолюдинов. А начиная с XVIII века – в Европе получили распространение идеи свободы, равенства и братства. Если ты продолжал ходить в шелках, чулках, на каблуках, значит, ты придерживался устаревших ценностей. А это ненужная ассоциация с потерявшими голову на гильотине аристократами и королями. Продолжаешь наряжаться, того и гляди, отправишься на эшафот. Кроме того, в ходе промышленной революции зародился новый класс буржуазии – руководить фабриками и заводами гораздо удобнее в практичной и лаконичной одежде. Отныне вместо корсета, камзола и шелковых чулок – сюртук, пиджак, жилет и брюки. Вместо всех цветов радуги – серый, синий, коричневый. Вместо напудренного парика, жемчуга и атласных лент – часы и идеальный узел галстука. Отныне статус мужского костюма мы считываем не по золоту и перьям, а по идеальной посадке, качеству ткани и начищенным до блеска ботинкам. Кстати, за последние 200 лет этот мужской костюм практически не изменился. Схему костюма тройки «пиджак, жилет, брюки» отлили в граните. Мода лишь периодически меняет ширину брючины, лацкана или галстука, подчеркивая тот факт, что мужская одежда – символ рациональности, труда и здравого подхода. А вот женская мода, продолжая меняться каждый сезон, стала символом легковесности и эмоциональности. Феминистки, на выход! С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства!
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Почти 7 часов в Челябинске, дорогие друзья. Понедельник с вами пролетел незаметно. Мне сегодня было очень комфортно в вашей компании. Надеюсь, что вам в моей тоже. Завершаем очередной музыкальный час. Skate Mellow, Living the Mountain. В следующем часе вас ждет много замечательной музыки. Конечно же, начнем мы его традиционно с новостей от Антона Образцова. Я, Соня Дегтярева, желаю вам отличного настроения, приятного времяпрепровождения и теплой компании. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра. Хорошего вам вечера.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: 2000 южноуральских школьников – это лучший результат среди всех регионов России, рассказал губернатор Алексей Текслер в своем канале в Максе. В этом году в программу вошли искусственный интеллект, кибербезопасность, математический чемпионат и Интерфест. Все материалы проекта, сценарии игр, уроки и методические рекомендации доступны на сайте урокцифры.рф. Учителя и вожатые могут использовать их круглый год. Передвижной фестиваль Челябинской области «Большая семья» побывал уже в 25 населенных пунктах региона. Слоган этого года «Рядом с каждым» для общей пользы. На каждой площадке мероприятия работают мобильные пункты 23 министерств, ведомств и организаций. Специалисты помогают местным жителям решать их насущные вопросы. Для детей и взрослых организовано большое количество активностей и мастер-классов. На сцене – концертная программа. Этой неделе фестиваль пройдет в поселке Увельский, в Южноуральске и Манжелинске. Завершится маршрут 5 сентября в Челябинске. В Сосновском округе прошел благотворительный шахматный турнир. В нем приняли участие шахматисты из Красного Поля, Долгодеревенского, Большого Баландина и Челябинска. Победители отметили кубками, медалями и грамотами. Турнир провели в храме святителя Тихона, патриарха Московского, и приурочили его сразу к двум праздникам – Дню Крещения Руси и Международному дню шахмат. В храме отметили, что шахматы были издавна любимы на Руси. Таким образом, турнир стал мостиком между прошлым и будущим. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Пройдет слабый дождь, возможно, гроза. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла. Завтра днем плюс 35. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Сегодня нас ждет тропический остров Маргарита в Венесуэле. Он расположен в южной части Карибского моря и считается жемчужиной региона за красоту природы и 350 солнечных дней в году. Остров открыл сам Христофор Колумб в 1498 году и назвал его в честь дочери испанского короля Маргариты Австрийской. Территория находится в 40 километрах от материковой части страны. Главное сокровище Маргариты – ее образцовые, словно из рекламы, песчаные пляжи, которые растянулись на 150 километров. Практически вся береговая линия острова. Один из них, Эль-Яке, входит в пятерку лучших в мире для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом. Еще одним богатством Маргариты являются национальные парки. Лагуна Ла-Растига – это мангровые заросли, пестрые стаи фламинго, попугаев, пеликанов, богатый подводный мир. А в Сьерра-эль-Капей есть густые леса, полные обезьян и оленей, смотровая площадка, с которой открывается чудесный панорамный вид на остров, прибрежные воды и даже континентальный берег Венесуэлы. Столица Маргариты – город Ла-Асунсьон с населением 20 тысяч человек. Он находится в центре острова, и его историческая часть не менялась с 16 века, времен конкистадоров и пиратов, как и у Парламара, ровесника столицы и коммерческого центра Маргариты, где находится международный аэропорт, паромная переправа и единственный на острове аквапарк. Еще на Маргарите есть средневековые крепости и разнообразные музеи, например, музей жемчуга, который посвящен ныряльщикам за раковинами. Этот бизнес долгие годы был основой экономического роста Маргариты. Сегодня этот тропический остров называют одним из ключевых курортов региона и не в малой степени, потому что отдых здесь бюджетнее по сравнению с другими местами Карибского моря. И тысячи туристов ежегодно посещают Маргариту, чтобы насладиться раем на земле.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Hello.

0: защитников Отечества, подчеркнул Путин. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти и ее отгрузку через морской терминал в Новороссийске после временной приостановки из-за атак на танкеры в Черном море. Об этом сообщила Минэнерго Казахстана. Это позволит нефтяным компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал, отметили в ведомстве. Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» отменил 4-дневный рабочий график в августе-октябре на фоне роста объема заказов. Об этом сообщили в компании. Таким образом, «КамАЗ» продолжит работу по 5-дневке. Пресс-службе отметили, что благодаря мерам, принимаемым по развитию продаж, расширению модельного ряда автомобилей К5, а также стабилизации российского рынка грузовиков, на «КамАЗе» зафиксирован рост объема заказов на ближайшие месяцы, что позволило скорректировать производственный план в сторону увеличения. Туроператоры в июне оформили возвраты на общую сумму около 1,5 миллиарда рублей за аннулированные туры в Крым. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. По словам вице-президента ассоциации Сергея Ромашкина, эти туристы составили лишь 15% от общего числа отказавшихся от поездки на полуостров. Большинство путешественников переориентировались на другие направления. Причинами отмен стали прежде всего логистические сложности, закрытый аэропорт Симферополя, сокращение числа поездов, проблемы с топливом и электроснабжением. Кроме того, часть россиян решила вовсе отложить отпуск, предпочтя сохранить деньги на банковских вкладах с высокими ставками, пояснили в ассоциации. О погоде. В Челябинске завтра ожидается перемена облачность, слабый дождь, возможно, гроза. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 20 градусов, тепла завтра днем плюс 35. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

I can stand to see.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Summer Time на Радіо 100.

Радио 100. Радио 100. 100 FM.

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. Мировой бестселлер на Радио 100.

Nietzsche. Passifleur. Chaudement et calme.

Вы слушаете «Радио 100».